Source of Life. Лашайте не ми она стунда ја она етера. Лавет спуздија. Кодзал за усил сим дилне сми г. Су те се оскар слепарс. Тока не збутич г. Се сме ме мерлик пас майдит. Лага не ја бур стигади. Копш г. Ирта ман дар вет мана мај вет. Рунајот от пршо ден, 8. октобри. Jo reiz šogad gaisa Latvijā iesaušot līdz plus 20 grādiem. Brīžiem. Brīžiem arī nē.